Нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику-нику
Ô gaiteiro, toca mais um pedaço. Isso que é bom.